0: Programming for Toronto English-speaking community can be heard every Sunday from 8 a.m. to 9 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Russian Voice Radio Program on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Восемь часов утра в Ванкувере. Вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре понедельник, 20 июля. Сразу напомню номер нашего телефона 778-716-7067, 778-716-7067, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашей программе, задав интересующий вас вопрос о нашем утреннем собеседнике, кое сегодня у нас будет в первой половине нашего сегодняшнего утреннего эфира. Журналист, театральный критик, радиотелеведущая, а как еще и выяснилось, спортивный обозреватель Ксения Ларина, которая к нам присоединяется буквально через несколько секунд. Ну, а во второй половине нашего эфира по окончании мы подведем краткие итоги этого чемпионата мира с спортивным обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Игорем Робинером. Ну, а пока я с огромным удовольствием приветствую нашу сегодняшнюю гостью Ксению Ларину. Ксения, доброе вам. Добрый вечер, вернее, добрый вечер. Очень рады вас видеть и слышать.
6: Привет-привет, Денис. Доброе утро всем нашим зрителям. И добрый день другим зрителям. И добрый вечер третьим зрителям.
5: Да, с удовольствием послушал вот вашу позавчерашнюю, по-моему, беседу с Равшаном Аскеровым на тему спорта и футбола в частности. Очень действительно интересно вот, и познавательно, самое главное, так. Два профессионала общаются между собой.
6: Ну ладно, перестаньте. Вы иронизируете, я чувствую сарказм.
5: Никакой иронии. Абсолютно, Ксения, что вы. Нет, но на самом деле очень интересно было. Вот, поэтому нет, никакой иронии абсолютно нет. Поэтому, если вы не возражаете, с темы футбола бы я и хотел бы начать наш сегодняшний разговор. Да, коль уж вчера состоялся последний матч на этом чемпионате. Но прежде я все-таки хотел спросить, как вам сегодня спалось? Я так понимаю, вы все-таки по соседству находитесь, да, от страны-победителя. Вот не мешали ли вам сегодня спать испанские фанаты?
6: Нет, у нас все тихо. Да, у нас самый большой шум был в 2016 году, когда Португалия взяла Евро, когда она стала чемпионом Европы. И тот день я помню прекрасно. Мы были здесь, естественно, нашими друзьями, смотрели по телевизору этот матч. А потом не очень хорошая связь, я так чувствую, да, Денис?
5: Не, все
6: нормально. Нормально все?
5: Да, абсолютно, да.
6: Ну, слава богу. Если что,
5: слышим,
6: скажите.
5: Слышим, видим, да, если что, я скажу обязательно.
6: Значит, и тогда, конечно же, весь наш маленький городок не мог спать и ночью вышел на улицы. Ну, собственно говоря, так везде происходит. И я видела, что происходит в Мадриде, что происходит в испанских городах после этой потрясающей победы. Не знаю, мне нравится, я люблю такие проявления таких эмоций, когда ты выбрасываешь не негатив, не агрессию из себя, да, а когда из тебя вот такой фонтан счастья, да. Пусть оно такое счастье краткосрочное, кратковременное, потому что не все же, в конце концов, не все люди, которые выходят на улицы, когда побеждает их страна, они не все являются профессиональными болельщиками. Потому что, конечно же, именно вот на таких больших крупных соревнованиях, на чемпионате мира, на чемпионате Европы, да, это, безусловно, такое развлечение и зрелище, и какое-то очень мгновенное включение в события. Ну а сейчас, на фоне всех тех кошмаров, которые происходят в наших жизнях и в наших странах, это особенно, как мне кажется, ценные эмоции, надо их беречь.
5: Абсолютно с вами согласен, но вот буквально, чтобы не кончалось, да, все это празднование, и только об этом переживать и говорить, нежели о том, что сегодня происходит вокруг нас. А, Ксения, опять же, вот наверняка вы подметили, вот интересно, ну, помимо, скажем, Испания, допустим, Португалия, противостояние сборных, да, плюс государству, там, уходящих в противостояние в вековую историю, противостояние двух, ну, сегодня, пожалуй, лучших футболистов мира, это Месси и Криштиану Роналду. Вот как в Португалии относятся к Месси?
6: В Португалии, в принципе, футбол – национальная скрепа. Это очень важно. Поэтому давайте так, к любым профессионалам своего дела, к любым звездам заслуженным, к Португалии относятся с большим уважением и вниманием. Там уже начинаются нюансы, особенно у профессиональных болельщиков. Они знают куда больше нас с вами про все детали. Да? Ну, а что касается Криштиану, он сейчас так немножко... затих, лег на дно, так думаю, переживает свое такое прощание не очень удачное. Наверное, ему хотелось бы видеть им это прощание другим. Но все равно, что не исключает, между прочим, зная его, я не исключаю, что он залижет свои раны, а потом воспрянет, как феникс птица, и скажет: I'm back. Да? Да, я вернулся, я никуда не делся. Так что вполне, вполне возможно. Но я просто хочу сказать еще вот что про Криштиану. Я не знаю, как к Месси относятся в Аргентине. Наверное, тоже он кумир, естественно. Но здесь, помимо того, что это национальный герой Португалии, он везде, его очень и любят, и ненавидят, и критикуют, вообще считают его своим сыном, своим. Поэтому как обращаются с ним, как мать со своим ребенком. Сегодня похвалю, завтра поругаю. Но я хочу сказать, что Криштиану огромную часть своих средств, заработанных им за годы своей карьеры, отдает на благотворительность. Он помогает детским спортивным школам. У него есть спортивная футбольная школа на Мадейре, на его родине. Он помогает медикаментами, помогает детям, помогает больницам. Когда на Мадейре случился ураган там очередной, как это бывает обычно в определенный сезон, и когда там смывало там все кругом, и горело, и смывало одновременно, он там сколько денег он отправил просто для своих родных, ну, в смысле, для своей родины. Поэтому он здесь, конечно, ну, к нему, его уважают. Что он не барин, он не просто такой вот миллиардер или там миллионер, я уж не знаю, по-моему, миллиардер он уже, да?
5: Миллиардер, здесь, конечно, да.
6: Да, да, который просто вот сидит на своих бабках и все. Нет, он в этом смысле человек, поэтому его очень любят.
5: Спасибо, Ксения. Ну и, наверное, все-таки перейдем к делам нашим скорбным, который день, ну, в частности, Россия, да, подвергается ударом по вот, выходные, соответственно. В Альберис попали под удары два больших склада, о которых, кстати говоря, вот в официальных источниках, я имею в виду официальные телеканалы, как-то очень скромно упомянули. И вот вчера, опять-таки, удар и по Подмосковью, и по нефти, вернее, по, значит, этим нефтяным станциям, по бензиновым станциям. Вот насколько мы видим, действительно, Украина, ну, буквально вот теперь уже ни на шаг не отстает, да, то есть на удар отвечает ударом. Если раньше действительно, ну, я думаю, да простят меня украинцы, можно было сказать, что это где, особенно в самом начале вторжения этой войны, было это похоже на

власти. Главное, никуда не лезть. Ну, вот и получили. А, потому что я считаю, что Россия сегодня получает за свое абсолютное равнодушие, за абсолютное отсутствие сострадания, за свою эту, у кого-то влюбленность в этого диктатора. А кто-то одурманен пропагандой. Хотя я тоже не верю в одурманивание. Я думаю, что, скорее всего, люди просто хотят в это верить, потому что им так проще. Лучше, потому что сегодня, все-таки сейчас не 41-й год, а 2026-й, и правду узнать достаточно просто, совсем не по телевизору. Тем более, что вся эта огромная страна, как ни крути, они все пользуются интернетом. Они очень любят говорить, что типа она нам не нужна, не нужен нам ваш интернет, мы обойдемся своим Максом или что там у них там, даже не хочу про это вспоминать. Но тем не менее, все прекрасно понимают, что интернетом они пользуются, правду они знают, но им удобнее видеть ту версию событий, которую им преподносят по центральному телевидению. Что касается ударов Украины по российским структурам, вот, по вот этим складам, этим ангарам огромным, по нефтянке, как я это называю, по центрам исполнения решений. Вот есть центр принятия решения, это центр исполнения. То есть все, что работает на ВПК. Пожалуйста, вот вам, пожалуйста, ответ. Скажу еще одну важную вещь, что мне тоже очень кажется принципиальным. Украина никогда прицельно не бьет по жилым кварталам, по центрам городов, по жилым домам. Все, что касается жертв и пострадавших во время этих бомбардировок, во время прилетов беспилотников, это все естественные, к сожалению, да, жертвы войны, потому что это война. Но сколько уже можно делать вид, что это какая-то там специальная военная операция, которую где-то там наша доблестная российская армия, где-то там, значит, кого-то наших соотечественников или кого-то там наших русских освобождает или очищает мир от фашизма. Ну, это нужно быть совсем уже дебилом. Даже дети уже понимают, что это абсолютная, ну, сказка про белого бычка. Поэтому, да, прилетает. Если раньше это были, что называется, такие частичные случаи, и когда прилетало на приграничные территории, первые были прилеты на приграничные, на Белгородскую область, страна делала старательно вид, что к ней это не имеет никакого отношения. И посмотрите, кстати, Денис, как только в Москву стало прилетать регулярно, какое злорадство мы наблюдаем не у тех, кто уехал из России. Нет, злорадство мы наблюдаем у тех людей, которые уже подвергались этим бомбардировкам на территории России. Вот так вам и надо, москвичи. Посмотрите, вот поживите теперь в нашей шкуре. Но людей плевать. Мы же с вами про это говорили. Это, собственно, национальная скрепа. Если у Португалии футбол, то у России национальная скрепа – вы быдло. Вы скоты. На вас, мне на вас плевать, говорит власть. И всегда так было. Справляйтесь со своими проблемами сами. Но не забывайте, что мы, во-первых, вас контролируем, мы вас используем, и вы нам нужны как человеческая, как живая сила. Никуда вы не скроетесь. А там уж сами разбирайтесь со своими проблемами, куда там что прилетел. И еще раз... Простите, просто вы много сказали в своем вопросе. Конечно, я хочу коснуться всего сразу, отвечая на ваш вопрос. Да, безусловно, этот год и эти полгода радикально изменили ход войны. Изменили не только соотношение сил. Украина, безусловно, перестала себя чувствовать жертвой. Это очень сильная и нация, это сильная армия. И уж эти годы войны эту и нацию сплотили, и армию создали практически с нуля. А сделали одну из, если уж это признают, там, не знаю, по-моему, Марк Рубио говорил про это, что украинская армия сегодня уж совершенно точно одна из самых сильнейших армий в Европе. Это дорого стоит. Да, они это сделали все эти годы войны с помощью союзников, и это тоже, они это всегда только благодарность выражают тем странам, которые их поддерживают, которые им помогают и материально, и с вооружением. Но факт есть факт. Они эту драматургию войны переломили. И, безусловно, здесь заслуга, как мне кажется, вот со стороны наблюдателя, конечно, заслуга руководства военного Украины и, прежде всего, молодого человека, которого сегодня так активно защищает гражданское общество Украины. Я имею в виду министра обороны, пока

0: X, не знаю, что будет дальше, Михаила Федорова. Это сделал он, и как Зеленский подчеркивал, что война перешла в небо. Это очень важно. Потому что пехота пехотой, но здесь очень важный еще пример показывает Украина, с какой она все-таки бережностью относится к своим бойцам, которые на передовой. Как им важно все-таки эти страшные потери минимизировать. Если там, на той стороне, на стороне России, повторю, плевать на это, они даже не считают, да, всех просто трупами закидывают эти окопы, то Украина демонстрирует совсем другое отношение к собственным гражданам. Безусловно, там есть свои проблемы. Я вижу, что одной из таких, как бы, самых таких горячих, пылающих тем внутри Украины, это так называемая тема бусификации. Но я думаю, что и с этим они справятся.
1: Да, сегодня я просто хотел добавить, господин Соловьев сделал такое весьма интересное заявление о том, что жители приграничных областей, там Брянской, Белгородской, нужно просто отселять, переселять их туда, ну, в глубинку, там, в Сибирь, куда-то вот на свободной территории, чтобы они там спокойно жили, развивались, работали. И вот действительно, ну, получается так, что, условно говоря, освобождая... Ведь, да, ведь мы, говорит, ну, русские друг друга не бросаем. И вот действительно получается так, что так называемое освобождение одних территорий приводит вот к такому, к таким выводам относительно того, что гораздо проще людей взять и переселить куда-то, чем пытаться...
0: В тундру, правильно, да, правильно. Да. Как, я, знаете, я вспоминаю фильм «Гараж», по-моему, Эльдара Рязанова, где персонаж Вячеслава Невинного говорил о том, что они в своих лабораториях сейчас занимаются производством морозоустойчивых обезьян, чтобы отправить их...
1: Подборы кедровых орешков.
0: Так что это из этой же серии. Так им и видится, так им и хочется всех куда-нибудь в тундру отправить.
1: А вот по поводу, да, по поводу Украины, по поводу того, что там, кстати говоря, до сих пор проходят вот эти вот манифестации, что действительно лишний раз подчеркивает и говорит о том, что в Украине все-таки есть и свобода слова, и демократия, и люди могут вот так вот свободно выйти на улицу, заявить о своих правах, и ничего им за это не будет, потому что в последнее время как-то вот все это сгущалось таким образом, что вот там диктатура, вот Зеленский, вот там все как в тюрьме. Ну вот, кстати говоря, я не знаю, вы, наверное, прочитали уже интересное такое, не то чтобы письмо, а можно сказать, текст такой выпустила супруга, значит, Федорова, экс-министра обороны Украины, заявив о больном культе личности вокруг своего супруга, да, как раз говоря о том, что вот, ну, формируется вот этот культ личности на фоне его конфликта с главнокомандующим силами Украины, господином Сырским, и с таким, да, вот, и ей страшно от этого психоза, и страшно как раз жить в стране, где люди начинают создавать больной культ личности. То есть она, наоборот, даже подчеркивает, что, ну, это как бы уже получается, как бы, too much, то есть человек, в общем-то, да, но это всего лишь человек. Вот, как говорят, в таких случаях не сотвори себе кумира в данной ситуации. Но вот и это еще раз говорю, что это действительно лишний раз подчеркивает, что в Украине, к сожалению, в отличие от России, можно действительно выходить...
0: Украина не Россия, да-да-да. Там, кстати, да, лозунги такие были, они кричалки, вот я смотрю все время репортажи с улиц украинских городов. Украина не Россия, народ тут сила. Вот одна из таких речевок. Это тоже очень важно. Безусловно, это реакция гражданского общества. Я тут не разделяю опасений жены Федорова. Уж не знаю, почему она так решила. Я считаю, что это абсолютно естественная реакция гражданского общества, потому что они же не влюбленностью своей делятся, они же его защищают не потому, что они в него влюблены все, правда же? Они его защищают, потому что они точно так же, как и мы с вами вот сейчас это обсуждаем, видят и результат его работы, что как это важно. Результат его работы, что за время его пребывания на этом посту вся война изменилась, жанр войны изменился. И сегодня Россия выглядит абсолютным каким-то старым тупым валенком, да, а не сильной армией мира. Ржавым валенком, которому абсолютно наплевать на жизнь собственных граждан. Федоров сделал какую-то невероятную вещь. Но он там же, там целая команда с ним пришла, что тоже важно. Я так сейчас вижу, что вслед за ним там в отставку подали и его представители его команды. Вот я все жду, да, не дай бог, Мадьяр еще уйдет. Вообще такая абсолютная высшая ценность сегодня для украинских вооруженных сил. Но почему-то мне подсказывает мое чисто такое вот интуитивное чутье, что Федоров останется. Я уже слышу там всякие слухи, их комментировать как-то пока не очень правильно, потому что это слухи. Никаких официальных заявлений не было. Но слухи такие ходят, что в итоге все равно ему придется президенту делать этот выбор. Потому что я-то надеялась, что, поскольку все-таки страна такая открытых политических баталий внутренних, что он как самый главный управленец и начальник страны, он все-таки найдет какой-то возможный компромисс. Уж если ему дороги и тот, и другой, и Сырский, который, как говорится, творяет такую традиционную военную доктрину, и вот совсем новый молодой министр Федоров, что они все-таки на возможность для компромисса найдут. Мне бы этого очень хотелось, мне лично. Ну, а народ-то не уходит. И это действительно, во-первых, их никто не разгоняет и никто им не угрожает. Но я вам скажу, Денис, ведь они выходят не только потому, что знают, что им ничего не будет за это. Давайте вспомним все Майданы. Там такое было за это. Там людей расстреливали. Вот вспомним эту операцию, которую проводил Беркут, расстреливая буквально людей безоружных на Майдане. Но почему Россия, Украина не Россия? Еще и потому, что когда на них начинает наезжать власть, их выходит в разы больше. То есть они, в отличие от нас, не прячутся по углам от страха, ах, ах, меня там побили, в автозак запихнули, угрожают и прочее. Ровно наоборот, они не уходят. И Майдан тому было подтверждение. Наоборот, будут выходить все больше и больше и больше. И я уверена, что Владимир Зеленский, как представитель этой части народа, этих части гражданских активистов, он сам оттуда родом, да, он сам такой же был. Он прекрасно это понимает, что здесь нельзя. Но это уже второй такой мощный выход гражданского общества. Это было, по-моему, в прошлом году, когда была история с НАБУ, с антикоррупционным бюро, да. Которого, да, когда власти пытались, там, определенные силы во власти, в руководстве Украины пытались лишить независимости эту структуру, поскольку понятно, что там где-то там начало что-то подгорать у них. И как люди вышли и потребовали, нет, мы этого не позволим вам. Эта структура будет работать независимо, потому что она работает на нас, а не на вас. Не на власть, а на нас, на гражданское общество. Вот она, эта альтернатива, эта разница. И помните, как отреагировали? Вполне себе. Практически отменил уже собственный указ, если я правильно помню. Ну, давайте так это определим. Так что и здесь, я думаю, что там все кончится в пользу гражданского общества, потому что гражданское общество сегодня залог жизнеспособности украинских политиков и украинского руководства. И они это прекрасно понимают.
1: А вот если продолжить тему, мы, кстати говоря, так и, по сути дела, сегодня озаглавили наш эфир «Украина – это не Россия», к теме того, что происходит в преддверии сентябрьских, по-моему, да, выборов в Государственную Думу. Это история с Борисом Надеждиным, которого вначале вроде бы как задержали, потом отпустили, но понятно, да, что идет вот такое действительно серьезное на него давление, и его заявление относительно того, что действительно угроза достаточно велика. Вот как бы вы прокомментировали, ведь по большому счету, Борис Надеждин, на мой взгляд, я, честно говоря, не особо следил за ним, но, на мой взгляд, это понятно, что это далеко не Навальный и даже не уровня Навального, но даже его власть боится. Вот как это можно объяснить? Почему?
0: Ну, я тут не буду оригинальной, повторю, может быть, чью-то мысль, или я сама тоже к этому выводу пришла, чтобы они боятся не Надеждина, а очередей на Надеждина. Угу. Потому что мы помним, когда впервые это имя в качестве такого альтернативы властным структурам прозвучало, это было во время выборов президента, если я правильно помню, да, вот последних, какой там был год, я
1: уже... Да, он баллотировался вроде.
0: Время сплющилось. Не... Да. А когда, да, Надеждин стал одним, пытался стать кандидатом в президенты, и очереди на Надеждина, и это были вот такие действительно очереди Надежды. Это такая форма гражданского сопротивления, поскольку там ничего уже нельзя в России, ни за что. Можно только на похороны ходить, вот на похороны Навального, например, да, в качестве тоже акции гражданского сопротивления. Можно куда там еще пойти? Ну, можно в театр пойти, на какой-нибудь спектакль для своих, но там маленькое количество народу. А вот так, чтобы вот эту всю огромную армию людей, которые не хотят ни войны, ни Путина, вот они это воочию увидели и на похоронах Навального, на прощании с Навальным, когда они побоялись людей останавливать и просто побоялись, решили разрешить, что называется. Да? Так и здесь, я думаю, что очереди на Надеждина их сильно впечатлили. Это стало событием. Это было главным политическим событием в этой тухлой стране, в которой давным-давно уже никакой политики нет. И сейчас, да, им это совершенно не нужно. Зачем? Потому что, подумала я, наверное, они, поскольку там все просчитывают, считают на своих машинках, наверное, они просчитали, что если это получится, и Надеждин сейчас пойдет в качестве кандидата в депутаты, то очереди на Надеждина очень сильно увеличатся в размерах, поскольку уже как-то время идет, и, что называется, гиря до полу дошла, и конца войны нет, есть только страх перед мобилизацией, которая все рано или поздно будет, есть страх перед крушением, полным крушением экономики, есть страх, что вообще это будут массовые сокращения рабочих мест. Ну что я говорю, элементарные вещи. Поэтому сегодня, если бы очереди на Надеждина были, мне кажется, они были гораздо длиннее, чем вот несколько лет назад, когда выбирали президента. Поэтому да, думаю, что как тогда, во время президентской кампании, сам Борис такого не ожидал. Для него это было... неожиданность. И я даже думала, я вспоминаю, вот как мы тоже тогда следили за этими очередями, и я даже подумала, я видела в его глазах какую-то тревогу и какой-то страх. Не перешел ли он эту красную линию? Не получит ли он за это срок, за то, что он устроил, по сути, несанкционированные акции протеста? Вот что он сделал. Сейчас, да, вот смотрите, что я вижу? Я вижу, что, во-первых, он... Его очень быстро признали иноагентом, это тоже понятно, чтобы у него не было возможности вообще даже мечтать о том, что он будет куда-то баллотироваться. А во-вторых, они ему запретили выезд из страны. А что там еще? В-третьих, они там, по-моему, еще кого-то из бывших его начальников штабов тоже прессуют, и не только его одного. Он ходит по всем каналам, в смысле не российским, федеральным, а по независимым YouTube-каналам. И все рассказывает в открытую. Что тоже, мне кажется, ну, их в какой-то степени сначала удивило, а потом разъярило. Ведь новость о том, что его запретили выезд из России, она случилась как раз вот после того, как его объявили иноагентом, после обысков, после его допроса, из которого он вышел и стал говорить. И он все рассказывает, где что ему сказали, где он что сказал и что ему дальше грозит, он все говорит в открытую. Не боясь приходить ни на дождь, ни на... Где-то он там еще был, грянул Грэм, ни на брекфаст-шоу, он на всех нежелательных организациях, у всех экстремистов и террористов уже побывал в гостях. И мало этого, если вы помните, он тогда говорил, что он, скорее всего... Будет у него решение такое, что ему придется уезжать, потому что у него много детей, потому что он в тюрьму не может, потому что он пожилой, он же человек пожилого возраста, и у него целый букет сердечных заболеваний, что он там не выйдет, поэтому придется уезжать. Как только он сказал, что ему придется уезжать, ему тут же закрыли выезд. Что там они дальше будут делать, я не знаю, какой-то, как-то они с ним договорятся, либо чтобы он вообще замолчал ценой, вот цена молчания, да? Если он захочет уехать, не знаю, как они его там выпустят. Давайте вспомним, как Леонид Гозман уезжал. Это же был ужас. Он был тоже, вот, вел себя точно так же упрямо и не желая, во-первых, молчать, не подписывая никаких соглашений о неразглашении всех этих допросов и всех этих обвинений. И он рассказывал все в открытую, что с ним происходило. И в итоге его из СИЗО увезли прямо вот, да, жена приехала к нему в СИЗО, предъявила билеты на самолет, и прямо из СИЗО, в чем он был, небритый, в том же свитере, как его посадили на эти сутки, да, и сколько он там просидел, не помню, 15 или сколько, на машину и в машине сразу в аэропорт. Без вещей, без всего, вообще. Вот такая, такая была высылка. Это как совки поступали при советской власти. Высылка, по сути. Хочешь жить, вот тебе билет и уезжай отсюда. Вот может быть и такой вариант.
1: Угу. Да, но к сожалению... Это... Угу. Все, да. Да, да, нет, я просто к тому, что действительно примеры, к сожалению, есть и обратные. И вот Борис Кагарлицкий, например, или Лев Шлосберг, я просто помню, когда... Да. Началось, только началось вторжение, буквально, наверное, через недели три у нас был как раз вот тоже такой разговор с Львом Марковичем, где он очень смело высказывал свою точку зрения, на что вот мы задавались вопросом, а не боитесь ли вы такие вещи говорить? Он сказал, что нет, в общем, ну, как бы. А на вопрос, почему не уезжаете, вот он как раз сказал о том, что он по разным причинам, естественно, сделать этого не может, да и не хочет, потому что он считает, что это его страна, его родина, и поэтому никуда он уезжать не собирается. Но вот, к сожалению, через несколько лет вот эта машина его, к сожалению, нагоняет. Да? Дай бог, чтобы действительно все обошлось, но...
0: Не обойдется, Денис. Он же столько сидит в этом СИЗО, его домашний арест не упускают. Его сейчас держат до ноября. И до ноября они ему наскребут там на несколько лет колонии. Не будут они его отпускать. Не будут.
1: Не, ну это железное правило. Если человек находится, да, в СИЗО, последствием, значит, он уже сидит. Это, да. Я как бывший адвокат говорю. Это я, это-то я знаю. И к огромному... Я не знаю, вот, кстати говоря, к огромному ли сожалению, сейчас я уже на, скажем так, больше на автомате произнес эту фразу. Это замечательный человек по фамилии Ремесло, тоже о котором много говорили, вот был такой всплеск, да, значит, я, если честно, я о нем услышал только тогда, когда вот он начал давать такие разоблачающие интервью, тексты писать о том, что он являлся таким, одним из таких видных фигур в деле преследования Алексея Навального. Я как-то, ну, не особо за этим, честно говоря, следил.
0: Я вам скажу, что я как сотрудник «Эхо Москвы» бывший тоже прекрасно помню фамилию Ремесло, поскольку он столько доносов писал на наши эфиры, на нашу радиостанцию, столько требовал закрыть. Собственно, да, вот он такой... Вот есть сегодня такой доносчик Бородин, вот Ремесло, да, был ровно таким же... с таким прислушкой власти и исполнял все деликатные просьбы, так называемые.
1: Поэтому вот здесь, как, конечно, большой вопрос, как к этому относиться. К сожалению, он арестован. Или, собственно говоря, ну, это карма какая-то, да, некая карма. Вот он, значит, вроде бы как и возможности у него были и уехать, или вообще прекратить, ну, как минимум, да, общаться на подобные темы. Но вот он настойчиво продолжил, и, собственно говоря, результат, как говорится, не заставил себя долго ждать. А вот как вы эту историю прокомментируете?
0: Ну, в карму я не верю, в справедливость, в карму, ничего, ни во что и в это я не верю. Вон мы знаем такие примеры, как самые искусные подлецы прекрасно себе проживали свою жизнь до глубокой старости, и никакой ответственности за свои подлости и преступления не несли. В этом смысле наш мир совсем не изменился, поэтому никакая это не карма. Во что он играет, вопрос, кто-то его называет такой, как попом Гапоном, да, что это такой специальная такая палочка, как ленточка для мух липкая, на которую Ремесло собирает, значит, всех потенциальных неблагонадежных граждан Российской Федерации. Может быть, и так. Я никакого сочувствия к этому человеку не испытываю, ни в какое перерождение, переобувание или озарение не верю. Я думаю, что он всегда был такой пешкой абсолютно, таким инструментом для власти. Когда-то этот инструмент им нужен, когда-то он не нужен. Ну, аж каковы его мотивы, его поведение, мне тоже на это, кстати, наплевать, потому что я вижу, какие последствия. Психушка, значит, потом интервью с Собчак, потом, значит, Собчак, который за это по попе отстегали розгами из администрации президента, а потом ремесло лицом в пол, и он уже сейчас, значит, почти политзаключенный. Какая-то вообще сказка про белого бычка. Знаешь, на что способны вот эти вот интриганы там внутри, что они там придумывают, какие свои пьесы там и спектакли планируют. Это пусть их дело, пусть сами разбираются с этим ремеслом. Но я абсолютно уверена, что никакого революционера здесь из него не вырастет. Ничем там, нечестной игрой там не пахнет никакой.
1: Угу. Ну вот, кстати говоря, я слушал интервью и на, значит, канале Breakfast Show и у Ксении Собчак. Мне он показался абсолютно вменяемым человеком. То есть никаких признаков, скажем...
0: Галоперидола?
1: Да, да, да, да, вроде бы как и не было, но с другой стороны, как-то вот, ну, сложно в это поверить, когда человек... годами гонялся за Алексеем Навальным, бесконечно писал эти доносы, с пеной у рта что-то доказывал. Вот так вот взять, переродиться за какое-то короткое время, ну, честно говоря, не верится как-то совсем.
0: Ну, тем более, конечно, не то, что там не верится, но, ну, не знаю... Давайте вот мы поговорим про то, что сейчас в России происходит. Ну, представьте себе, что кто-нибудь из ныне живущих в Российской Федерации, а если он не ремесло, позволит себе вот такие высказывания публичные в ютубах, вот такие посты публичные. Так это просто за... Через 30 секунд за ним приедут и больше никуда же не выпустят. И все эти прекрасные статьи, которые они напридумывали за эти годы, они все будут применимы к этому человеку. Поэтому здесь, конечно... у меня были еще другие ассоциации. Кто-то говорит «Поп Гапон», а я вспомнила сюжет из страны другой, из Беларуси, сюжет с Протасевичем. Что вполне возможно, мы еще увидим ремесло совсем в другом качестве. Может быть, они сейчас какой-то шьют ему какой-нибудь костюмчик для будущего образа. Посмотрим. Ну, это, но в любом случае, пахнет это все это плохо, и я бы не делала бы из этого вот такое событие. Пусть Собчак по этому поводу переживает. Потому что она тоже теперь ждет, что когда к ней 5 утра заявится в ее роскошную квартиру, схватит ее за загривок и мордой, значит, в пол кинут.
1: А как вы думаете, есть у нее подобное опасение или нет? Потому что вот эта переписка злополучная, о которой тоже очень многие там говорили, писали и обсуждали, да, вот ее обращение якобы, да, ну, понятно, что мы не можем на 100% утверждать, сама-то она, по-моему, говорит, что это все фейки, что это скриншоты.
0: Знаем какие-то. Мы, какие это фейки. Все мы вот. Видим и все мы знаем.
1: Да, да, да, но вот ее обращение, условно говоря, к госпоже Симоньян, да, где она просит помочь ей с Громовым, да, вот, ну, как-то тоже интересно. Вроде бы с такими, ну, скажем, далеко идущими возможностями Ксения Анатольевна и нету выхода на Громова, но как-то не очень в это верится.
0: Думаю, что беспокойство у нее серьезное. И еще раз возвращаюсь к этим файлам Собчак, как файлы Эпштейна. Я не сомневаюсь, что здесь все правда от первого до последнего слова. И еще, кстати, вы же видите, они точно так же поступают, как с файлами Эпштейна. Они его потихоньку выкладывают, не сразу все продают, все, что там накоплено. И уж теперь, когда это все она, наверное, увидела, думаю, я, наверное, поняла, что эту стратегию она поняла. поняла, что она должна сейчас что-то предпринимать срочно, потому что не все остальное выложит. А там, похоже, еще посильнее какие-нибудь сюжеты из ее новейшей биографии. Важно, что все эти переписки, они все вот буквально с сегодняшнего дня, то есть это уже годы войны, и, безусловно, для многих был шок, что она там унижается, терпит все эти шлепки, пощечины, оскорбления, хамство, мат, и абсолютно очевидно, что у нее там давным-давно уже проблемы, или она раньше это все сочиняла, или сейчас все-таки изменилась ситуация, что никакому Сереже Кириенко она дверь ногой не открывает, и как бы все ее общение на уровне вот этих вот лакеев-лакеев. То есть младшие лакеи старших лакеев. Угу. То есть это не более того. Но да, это, наверное, тоже... Вы знаете, она же все время еще пытается все эти годы своей публичной политической деятельности, будем так это называть, она все время пытается всех убедить, что она абсолютно независимая фигура, и все она делает только так, потому что так она хочет, и никто ей не указ. Но вот эта переписка лишний раз подтвердила, что она абсолютно не то что зависимая, она человек системы, человек зарплаты. Ну, подручные, что называется, которые используются в вполне определенных целях, как такую пропагандистку для сомневающейся, для либеральной публики, которая все равно остается в России, большая часть людей, которые вполне с таким, ну, с сомнением, мягко говоря, относятся ко всем решениям власти и к тому, что сегодня происходит в России. Вот она для них, да, такая мягкая сила. Поэтому думаю, что да, отодвигают девушку. Да, но будут бороться. Ее так просто не возьмешь, это тебе не ремесло. Она похитрее будет, посложнее персонаж.
1: Если честно, мне вот она импонирует, конечно. Все-таки я имею в виду с точки зрения вот подхода к и к интервью, и то есть я смотрю, есть у нее чему действительно поучиться. И
0: чему уже? Мимикрия. Талант у мимикрии, может быть,
1: только этому. Ну, не знаю. Вот мне, честно,
0: чему? Скажите.
1: Вот скажите. Мне, во-первых, очень понравилось ее интервью с Хасис. Вот многие ее критикуют.
0: А мне нет. Потому что я вас уверяю, вот видите, вы просто давно в России не были.
1: Может быть.
0: Интервью с Хасис не могло быть просто потому, что сказала Ксения Анатольевна, а давайте-ка мы Хасис встретим у дверей колонии и договоримся с ней об интервью. Все это чушь собачья, это абсолютно
1: плановая операция. Не-не-не, это понятно, это как раз...
0: Да. И там как раз она, вот все те вопросы и как бы выводы, она же еще в этом смысле хитрый человек, она все время подталкивает к выводам. Почему я говорю, что она это не Манучар? Это не... Кто там у них еще есть из таких, из простых? Она даже не Соловьев. Соловьев — это кувалда. Да, вот. Стрелец — это вообще смешно даже сравнивать. Да? А она действует такими вот способами, хирургическими инструментами. То есть, но все равно же эти все уши видны, никуда ты их не денешь. Ты понимаешь, вот к какому выводу она человека подводит, к какому выводу она аудиторию подводит, в этом и есть та самая главная задача, которую вот невозможно уже скрыть.
1: Абсолютно с вами согласен.
0: Согласитесь,
1: но... да? Да, абсолютно, но она же... Умеет.
0: Она это делает умело, вот. Безусловно.
1: Я да. Вот только об этом. Я да. Только об этом.
0: Ну даже, а что, Соловьев
1: не умел? Вот, нет, мне кажется, нет. Вот Соловьев, он уже давным-давно переиграл, и он не интересен даже, мне кажется, и в России-то. У него и рейтинги очень маленькие, и он там уже всем надоел, даже тем же, мне кажется, этим Z-патриотом он уже надоел, и его читают уже, по-моему, уже вот как только он появится, что он там скажет или что он может сказать. А вот Собчак все-таки, мне кажется, как раз здесь более маневренный, и вот этим мне она нравится. Не с точки зрения того, что она там говорит, и какие взгляды она... Вот сегодня, например, да, вот у нее вышло интервью с актрисой...
0: Любовь
1: Аксеновой. Нравилась мне эта актриса, но вот до момента вопроса Ксении Анатольевны. Вы смотрели это интервью?
0: Нет.
1: Она ее спрашивает. Я буквально маленький спойлер. Она ее спрашивает: скажите, а вы сыграли бы, если бы вас, например, пригласил Андрей Звягинцев в свой фильм «Минотавр» вот на главную роль? Вот как бы вы к этому отнеслись? Дали бы свое согласие или нет? Она немножко растерялась, Она говорит, ну, это надо читать сценарий. Если честно, я фильм не смотрела, не удалось мне его посмотреть, поэтому я не могу ответить. Но Собчак, вот как раз то, о чем мы сейчас с вами говорим, она, значит, говорит, ну, да, давайте, значит, Минотавр, это вот такая машина по, значит, машина войны, которую перемалывает кости, там, кожу и так далее, и так далее. Вот, и тут... Видимо, значит, актриса очень испугалась как-то. Она говорит, ну, наверное, нет. А почему? Ну, потому что, ну, а что я буду сниматься в кино, когда мы... Я очень, говорит, уважаю Андрея Звягинцева, преклоняюсь, это действительно большой режиссер. Но, наверное, я бы все-таки отказал. А почему? А потому что все-таки... Ну, что я буду сниматься в фильме человека, когда у нас разные взгляды? И вот что такое разные взгляды, ну, уже понятно, да, то есть...
0: Кстати, Андрей рассказывал Звягинцев, что очень довольно много артистов из России отказались сниматься именно по этой причине, но они ему говорили не про разные взгляды, а про то, что если я соглашусь, у меня будет запрет на профессию здесь, в России, я не смогу сниматься больше. Один, говорит, рассказывал про какого-то артиста, который почти плакал, прочитал сценарий, говорит, господи, какое же счастье сниматься в таком кино, но я не могу, я не могу. Я поэтому, вот мы сейчас, нафиг с ней, это Собчак, но меня тоже поразило, что на этот Минотавр они отбирали актеров, в том числе из России, вернее, предлагали. Это тоже все-таки большой риск. И Андрей рассказывал Звягинцев вот, в интервью Антону Долину, что он в принципе, его принцип режиссерский, он никогда сценарий актерам не отправляет. Потому что ему очень важно, чтобы актеры сами, как бы что называется, здесь и сейчас, чтобы ты сам не знал финала. Но это вот первый раз он этот принцип нарушил, потому что понимал, в какой зоне риска оказываются артисты, которые не знают, про что это кино. Они должны знать, на что они идут. И тем поразительное это согласие двух актеров российских, этих звезд сериалов советских, российских, которые из России не уехали, которые нигде не замечены ни в какой гражданской активности, и они согласились играть у Звягинцева, и говорят, что это совершенно потрясающие работы актерские, но не знаю, как дальше сложится их судьба, не знаю. И Собчак прекрасно понимает, когда задают такой вопрос, уж понятно, да. Хотя она в Каннах была, и Минотавр смотрела.
1: Да, вместе с госпожой Стрелец.
0: Да, да.
1: Правда, тут же начали отнекиваться на то, что якобы просто случайно там оказались каким-то образом. Но тем не менее, да, это действительно смешно. Самое главное, что вот, ну, казалось бы, для чего тебе вот это все публиковать? А для того, чтобы опять же показать, ну вот как же Канны без меня?
0: Да,
1: даже сейчас в наше вот такое сложное время, и то меня помнят, вот я приехала, и вот так вот с удовольствием меня люди видели, вот я даже там с кем-то пообщалась там и так далее, и так далее. Она, конечно, всячески показывает всегда на каких-то тусовках, что вот она с кем-то общается, там все... Я вот не помню одну из последних, когда люди рассказывали, что не ожидали ее там увидеть, то ли в Лондоне это было, то ли в том же Париже, но она ходила между людей, подходила, здоровалась, это все снимали, люди разворачивались от нее, отходили, ну так, чтобы это самое. Но вот она как бы настойчиво вот так вот все обходила, показывая, что вот она и общается, и люди с удовольствием это делают. И так далее.
0: Репутация у нее давным-давно уже никакая среди порядочных людей. Я думаю, что здесь даже и не стоит вдаваться, особенно в нюансы ее биографии, ее поведения. Она хитрая-хитрая, но она все равно в этом смысле абсолютно открытая. Ее прочитать можно как открытую книгу, что называется. Все, что она делала за время своей, повторю, якобы политической деятельности, она его дает за журналистскую, и на самом деле это абсолютно политическая, пропагандистская деятельность. Давайте вспомним, как она вместо Алексея пошла на выборы, и, по сути, в общем, ну, для того, чтобы унизить и обрушить репутацию вообще либеральной части общества, что вас нету, да, чтобы ее обесценить. И это был абсолютно очевидный совершенно такой заказ, она его исполнила. Ну и много чего еще ей можно припомнить. Да? У меня раньше-то, знаете как, я раньше к ней относилась как к чеховской героине Душеньке. Рассказ, он по Пробуне, что ли, называется, я уж не помню. или я все перепутала. Но не важно. Важно, что там душечка, душечка. Это героиня, которая всегда пропитывалась идеологией мужчины, в которого она влюблена в этот момент. Поэтому, так если вспомнить путь светской львицы Ксении Собчак, кем только она не была. Она была и оппозиционеркой, и активисткой, когда встречалась с Ильей Яшиным. Да, она была и артисткой драматического театра, когда стала женой Максима Виторгана. Да, она была и такой вот либеральной чиновницей, себя мнила такую барыню-чиновницу, когда встречалась с главой департамента культуры Москвы Сергеем Капковым. Ну, а сейчас она вот так, как ее назвать, даже не знаю, что это такое за персонаж, что это за выбор. А выбор, который сделан ее мужем нынешним, Константином Богомоловым. Да, вот поверить, как сказать, заставить поверить власть, что я служу им искренне, что, я, да, что я вам нужен. Я вам нужен как интеллектуальное начало. Но я каждый раз повторяю всегда, что там такие тертые воробьи и стрелянные калачи, уж они-то точно цену знают всем этим людям и знают, кто прикидывается, а кто по-настоящему им предан. А эти при первом же, как джентльмены удачи, он сдаст нас на первом скачке, так, по-моему, говорили. Там прекрасно это понимают, что вот такие вот Богомоловы и Собчак, впрочем, как и Соловьев, могут...
1: Да, их тяжело, тяжело.
0: Любой секунд. Да, да, да. Такая баночка
1: да, большая. Да, да, я просто представляю вот эту тусовка, где нельзя... И не дай бог что-то действительно искренне сказать, проговориться. То есть это нужно постоянно притворяться, постоянно что-то следить за тем, что сегодня в тренде, что сегодня в повестке.
0: Конечно. Хотя, знаете, я хочу сказать вам, Денис, что они вот в этом своем борделе кремлевском, им не нужны и идейные тоже. Они им не нужны. Потому что идейные, они как раз самые опасные. Потому что, знаете, вот там, что пишут вот эти вот Z-военкоры, которые как бы все настоящие патриоты. Они вот за войну, за победу, за наших мальчиков. И это очень опасный сегмент общества, очень. Поэтому они как раз ставку делают прежде всего на тех людей, на которых у них есть. Понимаете? Вот если, вот поэтому, это тоже путинское время, оно это все породило, эту страшную дикую систему. Никаких папочек в жизни я никогда такого даже не помню при прошлой власти, ни при Горбачеве, ни при Ельцине, хотя бы тоже уже журналистом работала. Не было такой системы гадкой, гнусной, какого-то бесконечного взаимного доносительства. И когда даже преданность твоя не нужна, а важно, чтобы у нас что-то на тебя было. Понимаете? Именно поэтому они убили Бориса Немцова, потому что ничего на него не было. Не могли ничего на него завести, ничего. Алексея убили, потому что пытались, сколько раз они пытались обрушить его репутацию, превратить его в глазах общества в обыкновенного мошенника и вора, и ничего не получил. А вот эти вот все, которые на совбезе сидели и дрожали, писались от страха, все эти Нарышкины и прочие, они все, конечно, на булавке уже приколоты давным-давно, как и многие другие.
1: Спасибо, Ксения. Ну, коль мы уж затронули, скажем так, какой-никакой культурный пласт. Вот вы в своем последнем стриме затронули тему, которая тоже очень жарко обсуждается, по-моему, до сих пор. Это вокруг фильма «Одиссея». И вот, кстати говоря, по последним данным вот бэк-офиса, по-моему, вот эту первую неделю в Соединенных Штатах и в Канаде фильм собрал рекордное количество, значит, выручки вот во всех фильмах этого режиссера, да, то есть, соответственно, вот, но, тем не менее, вот этот вот, вот эти разговоры, они, собственно говоря, причем они как и в русскоязычном блогосфере, так и, собственно говоря, здесь тоже. И самое главное, что главный, вот, как многие считают, главным таким антагонистом является никто иной, как Илон Маск, как бы он затеял эту эти разговоры. Вот можно ваш комментарий тоже получить?
0: Ну, я не включилась в это. Я просто как-то увидела, что вдруг какая-то буря вокруг темнокожей актрисы, которая исполняет роль Елены Прекрасной, как-то всех это возбудило. Это какая-то старая песня о старом расизме, которая как бы не кончается. Это с каждым новой картиной, где, по мнению какого-то части общества, человек, представляющий расу одну или расу другую, не имеет права играть эту роль, потому что нет, это роль только для белого человека. На мой взгляд, это какая-то абсолютно пещерная чушь, которая давным-давно уже не имеет никакого значения. Это из серии, как футболистов без конца оскорбляют европейских команд, футболистов, у которых какой-то неправильный цвет кожи. Они типа не французы. А вы, да пошли вы нафиг, какие тут вообще могут быть разговоры, какие, ну, неприлично это просто неприлично. Что касается фильма «Одиссея», который теперь уж я точно посмотрю, когда он появится у нас тут в прокате, я даже сейчас, когда я уже включилась, вернее, не включилась, я ничего не говорила, но просто увидела, что это все всерьез, это буря происходит, доходит там до полного какого-то уже рукоприкладства, уже люди просто дерутся, что пеняя, значит, на этот страшный кастинг, который, значит, устроил Нолан, потому что его заставила вот эта новая эпоха политкорректности, что там в Голливуде пишут какие-то целые, значит, списки, стандарты, сколько нужно черных, сколько белых, сколько желтых, сколько лесбиянок, сколько геев, кого там еще, сколько людей с ограниченными возможностями. Я во все в это не верю. Я допускаю, что все эти стандарты, они написаны для самых средних деятелей культуры и искусства, чтобы они куда-нибудь пролезли. Дайте мне что-нибудь. Вот у меня все есть. Вот у меня полный набор. Берите меня. Я все сделал. Что касается таких фигур, как, не знаю, вот Кристофер Нолан, или таких фигур, как... Ну, давайте кого-нибудь назовем еще из ныне живущих великих, Скорсезе, да, Спилберг. Ну, я не могу даже себе представить, что эти люди набирают артистов исключительно по признаку вот этой вот инклюзии, да. Я уверен, что это не так. Значит, ему так надо. Ему надо, чтобы эту роль играл вот этот, а эту роль играл вот этот. И надо, конечно, смотреть, что называется, по итогу. Что касается то, что вы сказали, что у них там зашкаливающий бокс-офис, он называется, да, вот эта вот выручка, то это вполне естественно. И я даже подумала, что хитрый Нолан мог вообще устроить всю эту бучу вместе с Маском, такую как рекламную кампанию, да, которая действительно подтолкнула какие-то нечеловеческие массы для того, чтобы они эту картину посмотрели. Так что это все равно на руку в любом случае. Но мне ужасно оскорбительны эти вообще разговоры, если всерьез говорит Денис. Я их не принимаю. Я человек, как вы заметили в начале, который давно занимается театром, искусством, кино. Я вообще все оцениваю, в том числе и политическую жизнь, через вот такую вот призму каких-то вот метафор и изменений в обществе, в общественных настроениях, о том, как это экстраполируется на... Я правильное слово сказал? На искусство. Забыла. У меня вырвался какой-то подозрительный. Ну, неважно, вы поняли, да? Но, тем не менее, давно эта тема закрыта, боже мой. Даже Сара Бернар играла Гамлета, женщина, да? Сара Бернар играла Гамлета. Сара Бернар считала себя, очень требовала, чтобы ее называли артистом. Хотя она, а не артисткой, потому что артистка как-то ее принижала, как фигуру. Чего только не было. Играли, и Отелло не всегда красили морилкой. Сейчас даже вообще об этом смешно говорить, что Мавра должен играть Мавр, француза француз, а француз бы, и вообще француз должен быть белым. Откуда это все? Ну, я все время как раз вот к вам обращаюсь. Вы же в этом цивилизованном обществе живете. У вас тоже такое там происходит? Тоже вот такие вот дискуссии неприличные совершенно для современного общества. Или уже Канада это пережила?
1: Нет, нет, как раз я, честно говоря, не слышал, чтобы действительно вот, ну, как бы люди таким образом спорили и, собственно говоря, там, как говорят, ломали копии, да, вот, но вот если брать, скажем, западный мир, да, то вот еще раз говорю, главным антагонистом и вот таким разгонятелем вот этих вот идей все-таки является Илон Маск.
0: Который... Не зря он зиговал-то в свое время. Не зря, да, мы, да, это помним.
1: Раз против этого всего, вот, у которого там, ну, как бы свои там особые взгляды. Вот. Канада как раз наоборот в этом отношении, мне кажется, уж какую страну не возьми, так Канада уж...
0: Самая толерантная.
1: Где-то абсолютно... В этом отношении, на мой взгляд, весьма и весьма, мягко говоря, неконсервативно в данном случае. А, Ксения, ну и, наверное, вот последнее, что тоже, то, что вы тоже, кстати говоря, проговаривали с Равшаном Аскеровым, это тоже тема все-таки спортивная, вот, это относительно разрешения, да, вернее, снятия бана. С Международным олимпийским комитетом с Россией. Это допуск российских, ну, по крайней мере, вот, насколько я помню, волейболистов, гандболистов, фигурное катание, а гимнастика, по-моему, чуть раньше даже была.
0: Художественная вот, гимнастика, это Кабаевская школа как раз.
1: Да, да. Вот, то есть, вот опять-таки, если мы все время говорим о том, что вот есть политика, а есть спорт, они несовместимы, это должно быть отдельно. А люди это подхватывают и говорят, ну а что ж вы тогда, ну вот все правильно, надо дать России дорогу, потому что политика это отдельно, а спорт это отдельно, нельзя это смешивать. Почему российские спортсмены должны от этого страдать?